литнаулгит цаахкат нталлаакаатки аваатит нуппаит стаклуку талиувинкэртлуукиллу икааёртута литнаар тораалхкаат таллаақсугаапут

тамамта пиллут клута микэлгумтаасигалутнгли кугаалхгат умьёрлуку пилла уппиёкуурлукиринерам аюукутигка маккиорлуки талииллеркиорлуки инартлеркиорлуки иллу ликугаалхгат литнаорат питклуку